В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Да все без... нормально.
1: Что?
0: Ашка.
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Дэнс лето на рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Да все без нормально.
3: Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF 7 на сайте HVLF.ru. 12+.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
14: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
18: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
19: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
20: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
21: Дэнс лето!
22: На рекорде!
21: Лето!

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Дорогой, давай уже дом построим.
2: Забей.
1: Что значит «забей»? Ты же обещал дом.
2: Забей.
1: Как это «забей»? Почему? Куда?
2: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
3: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
1: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
2: Короче, забей.
4: Уже в эти выходные. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более
3: 57-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
1: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
2: Короче, забей.
4: Уже в эти выходные. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специально.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+. Петрозаводск. Встречай!
0: 5-й юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
0: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
0: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
0: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
0: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
2: Без возрастных ограничений.
3: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
4: Там и заменила.
5: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
6: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: ПК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с... И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис».

0: NU. Юрий Николаенко.
1: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
1: Что-то намутил, да-да-да. Гордо уходил.
0: Уже сегодня. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон».

0: карили. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Мам, а когда у меня будет своя комната?
2: Скоро будет, солнышко.
3: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
2: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
3: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
5: 20 июня. Ресторан «Театра». В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла «Blessed Music», музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан «Театра». Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Осторожная реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Да все безнормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Крымский трон.
1: Потому и не кусают.
2: А кведы?
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены.
3: Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
5: Бизнес.
4: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.
2: 55-55.
3: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
5: Бизнес.
4: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями. Газовая компания «Панекс»

0: Дорогой, давай уже дом построим.
1: Забей.
0: Что значит забей? Ты же обещал дом.
1: Забей.
0: Как это забей? Почему? Куда?
1: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
2: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
0: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
1: Короче, забей.
3: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников, специальный гость, комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Я лишь об одном прошу.
3: Уже в эти выходные официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+. Петрозаводск. Встречай!
2: 5-й юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
2: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
2: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
2: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
2: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
3: Без возрастных ограничений.
4: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
5: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
6: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Будь в Прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. Огарен 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Дэнс лето!
7: На рекорде.
6: Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 3-7-8-2-8. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие. Yeah.

0: карелии. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Транс лето в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+. Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47. Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края. 20 июня. Ресторан «Театра». В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан «Театра». Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Да все без нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скитом.
1: Потому и не кусает.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
11: Ленту.
12: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СВК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
3: По акциям частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СВК» «Береговой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
4: Уже сегодня мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
5: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
4: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
6: Что-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
4: Уже сегодня. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
7: Дорогой, давай уже дом построим.
8: Забей.
7: Что значит забей? Ты же обещал дом.
8: Забей.
7: Как это забей? Почему? Куда?
8: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
9: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
7: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
8: Короче, забей.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+. Петрозаводск. Встречай!
2: 5-й юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
2: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
2: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
2: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
2: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
3: Без возрастных ограничений.
4: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
5: «Спот».

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: История мужских стрижек.
2: Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
11: В ленте.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Рекорд. Реклама.
3: Звуки лета.
4: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет.
5: Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие. Yeah.

0: Айвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
7: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО «СЗ СФК». Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
5: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака укутан.
4: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Уже в эти выходные. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
6: Дорогой, давай уже дом построим.
7: Забей.
6: Что значит забей? Ты же обещал дом.
7: Забей.
6: Как это забей? Почему? Куда?
7: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
8: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
6: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
7: Короче, забей.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: возможна реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: С Днем России!

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. «Рекорд». Реклама.
1: Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет.
2: Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Петрозаводск. Встречай.
4: 5-й юбилейный фестиваль спорта
3: «Карелия-3-2026».
4: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
3: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
4: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
3: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
4: Станьте частью масштабного события в республике.
3: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
4: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
5: Без возрастных ограничений.
6: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
7: Там и заменила.
8: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
9: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Keep my pretty baby, I make you make shake, you make me be crazy.
1: Record.
2: Танцлер. Сделать любую женщину счастливой очень легко. Вот только очень

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
10: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 3-7-8-2-8. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.

0: карамели. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
4: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
5: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
6: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music. Музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00. Ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: ПК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Да все без нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
8: Мам, чешется. Что делать?
9: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Акведы.
17: Выбраны.
18: Документы для регистрации ИП.
17: Готовы.
19: Фантастика.
17: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СВК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
3: В акции участвуют квартиры 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СВК». Береговой проект. Регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
5: Бизнес.
4: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями. Газовая компания Panex устанавливает автономное отопление и газгольдеры под ключ.
5: Для частных домов.
4: Малого и среднего бизнеса.
5: И крупных объектов.
4: Стабильное тепло, контроль расходов, полная независимость.
5: Panex. Энергия, которая работает на вас.
6: Дорогой, давай уже дом построим.
7: Забей.
6: Что значит «забей»? Ты же обещал дом.
7: Забей.
6: Как это «забей»? Почему? Куда?
7: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
8: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
6: Дорогой, а как правильно? Сваи или свои?
7: Короче, забей.
9: Уже сегодня. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
10: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
9: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
10: Что-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
9: Уже сегодня. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Record. You'll find out if you do.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен. Если сменить масло, только в спот.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
3: История мужских стрижек. Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает «подрезать». Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Петрозаводск. Встречай!
6: 5-й юбилейный фестиваль спорта
5: «Карелия 3-2026».
6: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
5: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
6: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
5: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
6: Станьте частью масштабного события в республике.
5: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
6: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
7: Без возрастных ограничений.
8: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Форд реклама. Все сложится с новым кроссовером Танат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Танат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Да все без... нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
8: Дэнс лето!
9: На рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Уже в эти выходные
4: мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
5: Я лишь об одном прошу.
3: Уже в эти выходные.
4: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: голос. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
7: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: Рекорд реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самока. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
0: Микс из главных треков недели. Это
6: Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

На позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья, тем более на дворе пятница, тем более, надеюсь, за вашим окном отличная погода, и если таковая имеется, смело выдвигайтесь за город, потому что можно летом отжечь по полной программе в рамках опен-эйра, и чем больше этих самых опен-эйров будет в вашей жизни, в вашем лете, вот именно в этом, 2026 года, тем лучше. Прямо сейчас предлагаю максимально времени зря не терять, а начинать танцевать здесь на радиовечеринке. Рекорд пати под аккомпанемент нашего саунда, которым мы делимся с вами на протяжении 120 минут. Ну и, конечно же, в кругу родных, близких, друзей вашему сердцу. Прямо сейчас предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке Рекорд пати.

мобильном приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, совершенно любой музыкальный, танцевальный вкус, добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется, и все это в мобильном приложении «Сделать». Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на радио Тусе «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Ну и, конечно же, вы, потому что без вас бы у нас ничего не получилось. Предлагаю продолжать раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, делать или превращать вашу домашнюю вечеринку или загородную open-air вечеринку в рекордную. И все это вместе с нами, с радиовечеринкой «Рекорд Пати». А потому прямо сейчас продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиотусе «Рекорд Пати». Рекорд.

задуматься о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24 на 7 работает для вас, как вы понимаете из названия, 24 на 7. А это продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 30 минут всего лишь будет звучать здесь на Радио Рекорд. Рекорд.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента, свежего, в виде записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. А потому забегайте, ищите Крема Хрусталева, записи вейкаперов. Разумеется, мои Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лизу, Виолетта Юшкиной, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, Русский Час. И что у него там еще есть? Колбасный цех. Да вообще много там чего интересного и свежего. Что самое главное, телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Забегайте и не волнуйтесь, по-музыкальному оторветесь по полной программе. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И адьос, амигос. Пока. Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: What's up, Amsterdam? How you feeling? New tracks from Avira, Seppa and Devrault, Richard Durant and BK. And consider this the official pre-party for the events in Hong Kong and Vietnam. We're taking the celebrations of 25 years of this radio show to Asia this weekend. Our number two comes from Ferry Corsten with his monthly residency mix. But

Рекорд Клаб. Армин ван Бюрен.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.